0: Estado cantante kazajo Dimash Leiberger.
1: Dimash, please welcome Dimash.
2: Я тебя прощала, шла в пути,